Матякуа, Мапзара-зара. Я на розай на варане, Амитана фия ванана. Во Матякуа, Мапзара-зара.